Случай нук дам попаси, да ме болой на аси. Мана га нервате мия, мана га джелозия.